богат, потому что знает истинный смысл фразы «губа не дура». Хорош собой, поэтому в него влюбляются именно по уши. А еще он умеет готовить сложные лингвистические блюда, которыми не прочь поделиться. Андрей Турецкий в проекте «Сила слова». Только на PFM. Радио PFM.

0: Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: слушаешь первое интернациональное радио. B-F-M.
1: 4 часа.
0: Мир. Лайф.
1: На 99.1 FM в Тамбове.
2: Я хочу, чтобы надо...

Это не оригинал. А вот это оригинал. Дискотека BFM. Только оригинальные версии любимых хитов. По пятницам и субботам с 8 вечера и до полуночи. Танцуют все.

0: Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: слушаешь первое интернациональное радио.
1: B-F-M. 5 часов.
0: Первое. Мир. Life. Drive.
1: На 99.1 FM.

Он богат, потому что знает истинный смысл фразы «Губа не дура». Хорош собой, поэтому в него влюбляются именно по уши. А еще он умеет готовить сложные лингвистические блюда, которыми не прочь поделиться. Андрей Турецкий в проекте «Сила слова». Только на PFM.

0: радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
1: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
1: 223-62-35.

0: Слушайте радиоканал Первое интернациональное радио PFM, зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ты слушаешь Первое интернациональное радио. PFM.
1: 6 часов.
0: Мир. Лайф.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

Это не оригинал. А вот это оригинал. Дискотека BFM. Только оригинальные версии любимых хитов. По пятницам и субботам с 8 вечера и до полуночи. Танцуют все.

0: слушаем слушателей.
1: Доброе утро, ПФМ. Это Маша из Томска. Слушаю вашу волну, потому что это самые бодрящие, веселящие и душу радующие песни. Спасибо, что вы есть. Всех люблю, всем

0: Реклама.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими, ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 223-62-35.

0: Новости. Новости на PFM.
1: Привет, Тамбов. С тобой Лёля Бубнова. Новость для всех любителей прогулок в парках и кормления диких животных. Да и не диких тоже. В Симферополе прошла целая операция по спасению лебедя, которого перекормили неравнодушный. Случилось это в парке Гагарина. Местный лебедь почти не реагировал на происходящее вокруг. Не мог подняться на лапы, был поникшим и практически не подавал признаков жизни. Пациента транспортировали в симферопольский зооуголок, где выяснилось, что желудок лебедя заполнен хлебом. Посетители парка просто его перекормили. 2 недели понадобилось специалистам, чтобы поднять птицу на лапы. В итоге выпустили обращение, где напомнили о правильном рационе пернатых. Процитирую. Нельзя давать хлеб, соленые и жареные семечки, картофель, печенье и орехи. А вот можно угощать листьями салата, тертой морковью, яблоками, овсянкой или специальным кормом. Словом, если есть желание покормить животных или птиц, стоит для начала поинтересоваться, что им можно есть, а что нельзя. Это же, кстати, касается и домашних питомцев. Пока у меня все, с тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости. Новости на PFM.
2: Дороги запутаны в кольца, но у нас по ним был один маршрут. Мне хотелось вернуться обратно.

0: Гороскоп на PFM.
1: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в этот понедельник, разберемся прямо сейчас. Поехали.
2: Овен.
1: Сегодня небесные светила дают тебе такой импульс, что усидеть на месте будет невозможно. Самое время проявить свои лидерские качества.
2: Телец.
1: Сделай сейчас упор на общение с любимым человеком. Один твой взгляд может заставить партнера забыть обо всех делах.
2: Близнецы.
1: Тебе звезды сулят много общения, однако постарайся фильтровать информацию. Не все то золото, что блестит.
2: Рак.
1: Не исключено, что могут всплыть дела из прошлого. Будь готов решить их окончательно.
2: Лев.
1: Сегодня царю зверей точно нужна свита. Совместные проекты с друзьями или коллегами принесут неожиданный драйв.
2: Дева.
1: Помни, копейка рубль бережет. И сейчас это касается не только денег, но и твоих душевных сил.
2: Весы.
1: Сегодня ты способен примирить даже самых заклятых врагов, используя этот дар, чтобы укрепить свои позиции в коллективе.
2: Скорпион.
1: У тебя это благоприятный день для решения финансовых вопросов.
2: Стрелец.
1: Если кто-то станет тебя критиковать, не спеши отвечать взаимностью. Скорее всего, этот человек просто озвучивает то, в чем ты сам боялся себе признаться.
2: Козерог.
1: Твоя продуктивность сегодня будет вызывать у окружающих сразу и зависть, и восхищение. Пользуйся этим.
2: Водолей.
1: Творчество, романтика и легкий флирт. Вот твое расписание на этот понедельник.
2: Рыбы.
1: Фильтруй входящий поток информации. Не каждое слово сейчас заслуживает места в твоей голове. Желаю доброго утра и хорошего понедельника. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Гороскоп на PFM.

0: Ты слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 7 часов.
0: Первое. Мир. Лайф. Драйв.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Он богат, потому что знает истинный смысл фразы «Губа не дура». Хорош собой, поэтому в него влюбляются именно по уши. А еще он умеет готовить сложные лингвистические блюда, которыми не прочь поделиться. Андрей Турецкий в проекте «Сила слова». Только на PFM.
1: Радио PFM.
2: Реклама.
3: Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не оферта. Подробности в автосалоне «Глобус».
4: 99.1 FM. PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове. 644-99-1.

0: Реклама.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
3: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
3: 223-62-35.
4: Я

0: про музыку на PFM.
1: Очень тяжелый металл. В Греции специалисты во время концерта зафиксировали сейсмическую активность. Виновниками стали живые легенды мировой рок-сцены – группа «Металлика». С тобой Лёля Бубнова. Привет! Сообщается, что концерт на Олимпийском стадионе в Афинах посетили более 80 тысяч человек. Сейсмологи назвали это явление концертными толчками, которые вызваны согласованными перемещениями людей на мероприятии. То есть организованно прыгали. В 2019-м музыканты «Металлики» дали концерт в московских Лужниках. На шоу тогда пришли посмотреть также более 80 тысяч человек. Больше всего фанатам запомнился кавер на песню группы «Крови» в исполнении басиста и гитариста. Кстати, «Металлика» не единственные музыканты, сотрясающие стадионы. Ранее похожая история была в Милане. Жители решили, что началось землетрясение. Однако в Национальном институте геофизики и вулканологии сказали, землетрясение не выявлено. Город тогда потряс рэпер Трэвис Скотт. Его концерт на миланском ипподроме собрал под открытым небом те же 80 тысяч человек. Выступление рэпера не впервые показалось землетрясением. Похожая история уже была в том же Милане, а еще в Риме. Во время концерта Тейлор Свифт фанаты тоже вызывали сейсмическую активность, которая, по словам экспертов, ощущалась на расстоянии до 6 километров от стадиона, где проходил концерт. Пока у меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Про музыку на PFM.

0: EFM. Реклама. Вниманию автовладельцев! В Тамбов Авто действует специальное предложение для корейских автомобилей. Масло в двигатель бесплатно. Оплата только за фильтры и диагностику автомобиля. Самое дорогое мы берем на себя. Подарите заботу своему автомобилю уже сегодня. Подробности и запись по телефону 73-46-46. 73-46-46. Автоцентр Hyundai. Улица Киквидзе, 85В.
1: 99.1 FM. PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове 644-99.1.

0: Гороскоп на PFM.
1: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в этот понедельник, разберемся прямо сейчас. Поехали.
2: Овен.
1: Сегодня небесные светила дают тебе такой импульс, что усидеть на месте будет невозможно. Самое время проявить свои лидерские качества.
2: Телец.
1: Сделай сейчас упор на общение с любимым человеком. Один твой взгляд может заставить партнера забыть обо всех делах.
2: Близнецы.
1: Тебе звезды сулят много общения, однако постарайся фильтровать информацию. Не все то золото, что блестит.
2: Рак.
1: Не исключено, что могут всплыть дела из прошлого. Будь готов решить их окончательно.
2: Лев.
1: Сегодня царю зверей точно нужна свита. Совместные проекты с друзьями или коллегами принесут неожиданный драйв.
2: Дева.
1: Помни, копейка рубль бережет. И сейчас это касается не только денег, но и твоих душевных сил.
2: Весы.
1: Сегодня ты способен примирить даже самых заклятых врагов, используя этот дар, чтобы укрепить свои позиции в коллективе.
2: Скорпион.
1: У тебя это благоприятный день для решения финансовых вопросов.
2: Стрелец.
1: Если кто-то станет тебя критиковать, не спеши отвечать взаимностью. Скорее всего, этот человек просто озвучивает то, в чем ты сам боялся себе признаться.
2: Козерог.
1: Твоя продуктивность сегодня будет вызывать у окружающих сразу и зависть, и восхищение. Пользуйся этим.
2: Водолей.
1: Творчество, романтика и легкий флирт. Вот твое расписание на этот понедельник.
2: Рыбы.
1: Фильтруй входящий поток информации. Не каждое слово сейчас заслуживает места в твоей голове. Желаю доброго утра и хорошего понедельника. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Гороскоп на пи.

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 8 часов.
0: Первое. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: радио.
1: TFM.
0: TFM.
2: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Бьет внутри вот то, что нужно всем.
3: Не

0: Это не оригинал.
1: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
0: А вот это оригинал.
2: Дискотека PFM. Только оригинальные версии любимых хитов. По пятницам и субботам с 8 вечера и до полуночи. Танцуют все.
3: Радио PFM.
4: Реклама.
5: Пригласи себя в театр. В Тамбовском драматическом театре премьеры и любимые постановки на главной сцене в малом и камерных залах для зрителей всех возрастов. Тамбовский драматический театр – место, где оживают истории. Билеты можно приобрести в кассе театра, улица Интернациональная, 15, или на официальном сайте tambovteatr.ru. 6+.
6: Угол Тамбовтеатр, угол 6682-905-2190, город Тамбов, улица Интернациональная, 15.
7: Внимание автовладельцев! В Тамбов Авто действует специальное предложение для корейских автомобилей. Масло в двигатель бесплатно.
8: Оплата только за фильтр и диагностику автомобиля.
7: Самое дорогое мы берем на себя. Подарите заботу своему автомобилю уже сегодня. Подробности и запись по телефону 73-46-46.
8: 73-46-46.
7: Автоцентр Hyundai. Улица Киквидзе, 85В.
9: Тамбовская картинная галерея представляет одну из богатейших коллекций региона. Шедевры западноевропейской и русской живописи 16-19 веков. Боровиковский, Айвазовский, Шишкин, Саврасов. Имена, составляющие гордость мировой культуры. Картинная галерея. Советская, 97. Приходите всей семьей. 0+. Работает пушкинская карта.
2: 99.1 FM.
4: PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове. 644-99-1.

0: слушаем слушателей.
1: Привет, PFM. Меня зовут Артем, я из Красноярска. Работаю водителем и постоянно слушаю ваше радио. Нравится очень, что играет замечательная музыка, минимум рекламы. В общем, вы крутые. Спасибо.

0: Реклама.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 223-62-35.

0: Новости на PFM.
1: Привет, Тамбов! С тобой Лёля Бубнова. Вот молодцы. Большинство опрошенных россиян сказали, что в компании, где они работают, на совещаниях никогда не используют ненормативную лексику. Цифры в этом выпуске. Каждый третий опрошенный сказал, что у них в компании на совещаниях что-то такое можно услышать лишь иногда. 13% россиян отметили, ненормативная лексика на совещаниях звучит постоянно. А большинство, то есть 54%, как я уже сказала, никогда не используют подобные выражения на рабочих встречах. Это результаты исследования, которое провел российский сервис по поиску работы и подбору сотрудников. Теперь самое, на мой взгляд, интересное – про начальство. Каждый второй опрошенный россиянин, имеющий постоянную работу, сказал, что никогда, никогда их непосредственный руководитель не использует ненормативную лексику в общении с подчиненными. Иногда используют у 36%, а вот постоянно только у 14%. И чтобы окончательно понять, насколько интеллигентные люди работают в некоторых компаниях, еще один факт. Более четверти опрошенных никогда не используют в рабочем коллективе ненормативную лексику в общении между коллегами. Пока у меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости. Новости на пи.

0: радио BFM.
1: Реклама. Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не оферта. Подробности в автосалоне «Глобус».
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
3: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
4: Мебель «Эстет». Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель «Эстет».
5: 99.1 FM. BFM. Телефон рекламной службы в Тамбове. 644-99.1.

0: Гороскоп на PFM.
1: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в этот понедельник, разберемся прямо сейчас. Поехали.
2: Овен.
1: Сегодня небесные светила дают тебе такой импульс, что усидеть на месте будет невозможно. Самое время проявить свои лидерские качества.
2: Телец.
1: Сделай сейчас упор на общение с любимым человеком. Один твой взгляд может заставить партнера забыть обо всех делах.
2: Близнецы.
1: Тебе звезды сулят много общения, однако постарайся фильтровать информацию. Не все то золото, что блестит.
2: Рак.
1: Не исключено, что могут всплыть дела из прошлого. Будь готов решить их окончательно.
2: Лев.
1: Сегодня царю зверей точно нужна свита. Совместные проекты с друзьями или коллегами принесут неожиданный драйв.
2: Дева.
1: Помни, копейка рубль бережет. И сейчас это касается не только денег, но и твоих душевных сил.
2: Весы.
1: Сегодня ты способен примирить даже самых заклятых врагов. Используй этот дар, чтобы укрепить свои позиции в коллективе.
2: Скорпион.
1: У тебя это благоприятный день для решения финансовых вопросов.
2: Стрелец.
1: Если кто-то станет тебя критиковать, не спеши отвечать взаимно. Скорее всего, этот человек просто озвучивает то, в чем ты сам боялся себе признаться.
2: Козерог.
1: Твоя продуктивность сегодня будет вызывать у окружающих сразу и зависть, и восхищение. Пользуйся этим.
2: Водолей.
1: Творчество, романтика и легкий флирт. Вот твое расписание на этот понедельник.
2: Рыбы.
1: Фильтруй входящий поток информации. Не каждое слово сейчас заслуживает места в твоей голове. Желаю доброго утра и хорошего понедельника. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Гороскоп на PFM.

0: Ты слушаешь первое интернациональное радио. B-F-M.
1: 9 часов.
0: Мир. Лайф.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

0: богат, потому что знает истинный смысл фразы «губа не дура». Хорош собой, поэтому в него влюбляются именно по уши. А еще он умеет готовить сложные лингвистические блюда, которыми не прочь поделиться. Андрей Турецкий в проекте «Сила слова». Только на PFM. Радио PFM. Реклама.
1: Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не оферта. Подробности в автосалоне «Глобус».
2: Внимание автовладельцев! В Тамбов Авто действует специальное предложение для корейских автомобилей. Масло в двигатель бесплатно.
3: Оплата только за фильтры и диагностику автомобиля.
2: Самое дорогое мы берем на себя. Подарите заботу своему автомобилю уже сегодня. Подробности и запись по телефону 73-46-46.
3: 73-46-46.
2: Автоцентр Hyundai. Улица Киквидзе, 85В.
4: 99.1 FM. PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове 644 99 и 1.

тобою. Мы по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Реклама.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
3: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
3: 223-62-35.

0: Новости. Новости на PFM.
1: Привет, Тамбов. С тобой Лёля Бубнова. Скажи ты уже хоть что-нибудь. В Сингапуре арестовали мужчину, который названивал в полицию и молчал. Своими собеседниками 37-летний мужчина выбрал 4 участка в разных районах. За 8 дней более 1000 звонков. Кому-то повезло меньше. В один участок молчун позвонил 24 раза. Кому-то повезло больше. В другой участок поступило 425 звонков. Фудзя Хун, так зовут 37-летнего телефонного хулигана, каким-то образом приобрел сим-карту, зарегистрированную на другого человека. Но сингапурские стражи порядка все равно его нашли и доставили в суд. Там мужчина, судя по всему, не смог внятно объяснить, зачем 1000 раз обрывал провода, в связи с чем его отправили на обследование в местный институт психического здоровья. После того, как специалисты установят причину такого поведения, Фудзя Хуна ожидает повторное судебное разбирательство. Хулигану грозит лишение свободы до полугода или штраф в 2500 долларов. Или и то, и другое. Это уж как судья решит. Больше историй и новостей в следующих выпусках. Слушай PFM. В эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости. Новости на PFM.

0: FM. Реклама.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
0: 99.1 FM.
2: PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове. 644 99.1.

0: Гороскоп на PFM.
1: Доброе утро, друг мой, с тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды в этот понедельник, разберемся прямо сейчас. Поехали.
2: Овен.
1: Сегодня небесные светила дают тебе такой импульс, что усидеть на месте будет невозможно. Самое время проявить свои лидерские качества.
2: Телец.
1: Сделай сейчас упор на общение с любимым человеком. Один твой взгляд может заставить партнера забыть обо всех делах.
2: Близнецы.
1: Тебе звезды сулят много общения, однако постарайся фильтровать информацию. Не все то золото, что блестит.
2: Рак.
1: Не исключено, что могут всплыть дела из прошлого. Будь готов решить их окончательно.
2: Лев.
1: Сегодня царю зверей точно нужна свита. Совместные проекты с друзьями или коллегами принесут неожиданный драйв.
2: Дева.
1: Помни, копейка рубль бережет. И сейчас это касается не только денег, но и твоих душевных сил.
2: Весы.
1: Сегодня ты способен примирить даже самых заклятых врагов. Используй этот дар, чтобы укрепить свои позиции в коллективе.
2: Скорпион.
1: У тебя это благоприятный день для решения финансовых вопросов.
2: Стрелец.
1: Если кто-то станет тебя критиковать, не спеши отвечать взаимностью. Скорее всего, этот человек просто озвучивает то, в чем ты сам боялся себе признаться.
2: Козерог.
1: Твоя продуктивность сегодня будет вызывать у окружающих сразу и зависть, и восхищение. Пользуйся этим.
2: Водолей.
1: Творчество, романтика и легкий флирт. Вот твое расписание на этот понедельник.
2: Рыбы.
1: Фильтруй входящий поток информации. Не каждое слово сейчас заслуживает места в твоей голове. Желаю доброго утра и хорошего понедельника. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: TFM.
1: TFM. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
0: На радио TFM.

0: слушаешь первое интернациональное радио. B-F-M.
1: 10 часов.
0: Первое. Мир. Лайф. Драйв.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Это не оригинал. А вот это оригинал. Дискотека BFM. Только оригинальные версии любимых хитов. По пятницам и субботам с 8 вечера и до полуночи. Танцуют все.
1: Радио BFM.

0: слушаем слушателей.
1: Город Нижневартовск. Возим буровую. Слушаем PFM. Тёма.

0: Реклама.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими, ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.
2: 223 62.

0: Новости на PFM.
1: Привет, Тамбов! С тобой Лёля Бубнова. Все потому, что кто-то слишком много ест того, что есть не стоит. Во Франции полиция предупредила, олени и другие животные могут нестандартно себя вести. Подробности в ближайшие пару минут. Пожалуй, лучших формулировок я не подберу, поэтому процитирую жандармерию района Соны и Луары. Это живописная местность на востоке Франции. Весной некоторые дикие животные поедают почки, забродившие фрукты или гниющую растительность и могут демонстрировать совершенно непредсказуемое поведение, предупредила жандармерия в соцсетях. Также французская полиция специально для водителей уточнила еще один момент. Олени в таком состоянии могут внезапно для самих себя становиться участниками дорожного движения. Причем участниками очень активными. Выбегать на проезжую часть, двигаться по нелогичной траектории, резко тормозить. Ну что с них взять, если олени? Французским автомобилистам рекомендовали снижать скорость, если маршрут проходит рядом с лесом. И в целом не терять бдительность. Пока у меня все. Больше новостей и фактов в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости. Новости на

0: FM.
1: Реклама.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
1: 99.1 FM. PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове. 644 99.1.

0: BFM. Автотема. Автотема.
1: Всем привет, за рулем Андрей Богданов. Отправляемся в путь, поехали. В этом году затраты российских автовладельцев на обслуживание автомобилей продолжают увеличиваться, и этот рост уже носит системный характер, об этом пишут «Известия», ссылаясь на экспертов. Основными причинами удорожания называются рост цен на запчасти, логистические расходы и повышение стоимости сервисных работ. Отдельно отмечается заметное увеличение стоимости в сегменте шиномонтажа. Это связано с повышением зарплат сотрудников, ростом налоговой нагрузки, а также удорожанием оборудования и расходных материалов. Не нужно слишком часто мыть автомобиль, об этом в беседе с «Комсомолкой» предупредил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Он порекомендовал проводить двухфазную мойку, при которой с помощью неагрессивных средств снимается верхний слой грязи с машины, а затем используются специальные шампуни, крупные чистые губка и ведро с сепаратором. При этом эксперт предостерег от частых процедур на автоматических мойках. По его словам, в таких местах могут плохо следить за состоянием щеток, из-за чего они быстро изнашиваются и начинают царапать краску машины. Аналогичный принцип с уборкой салона. Важно выбрать хорошую химию. 49-летний силач Эгмонд Молина, живущий на одном из островов Карибского моря, установил очередной впечатляющий мировой рекорд. Он переместил на расстояние 20 метров автобус, используя только шею. Вес транспорта составил почти 10 тонн. Отмечается, что получивший прозвище «Человек-журавль», он имеет на своем счету 10 достижений. Вот кто точно станет героем зимы, когда надо машины из сугробов вытаскивать. Наша поездка завершилась. С вами был водитель Андрей Богданов. До встречи в эфире и на дорогах.
0: Автотема.

0: Ты слушаешь первое интернациональное радио. B-F-M.
1: 11 часов.
0: Первое.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

Он богат, потому что знает истинный смысл фразы «Губа не дура». Хорош собой, поэтому в него влюбляются именно по уши. А еще он умеет готовить сложные лингвистические блюда, которыми не прочь поделиться. Андрей Турецкий в проекте «Сила слова». Только на PFM.

0: Реклама.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
3: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
3: 223-62-35.

0: про людей на PFM.
1: Я отправляюсь искать место, где можно потанцевать. Это цитата из письма тогда еще будущей принцессы Дианы. Письмо, написанного в ее 17 лет. С тобой, Лёля Бубнова. Привет. В послании своей подруге от 1 февраля 1979 Диана благодарит за беспокойство о здоровье отца, рассказывает об учебе брата и, помимо прочего, признается в любви к танцам. Это сообщение на две страницы решили выставить на аукцион и выручить не менее 4000 фунтов стерлингов. Но нам интересно другое – танцы. Известно, что главной страстью принцессы был балет. Она даже втайне посещала уроки танцев. Считается, что благодаря своему увлечению Диана смогла реабилитироваться после расставания с принцем Чарльзом. Танцующие принцессу видели не раз. Но самым запоминающимся для широкой общественности стал танец с Джоном Траволтой в 1985 году в Белом доме. Принцесса и голливудский актер не планировали совместные мероприятия, но танцующими в паре их очень хотели увидеть хозяева вечера. Супруга президента слукавила, сказав, что принцесса ждет приглашения от Траволты. На самом же деле принцесса очень хотела потанцевать с другим гостем вечера, Михаилом Барышниковым, артистом балета, которого считала своим кумиром. Но когда подошел Траволта, Диана из вежливости не смогла отказать. Позже Траволта признался, что тот танец спас его карьеру. После фильма «Лихорадка субботнего вечера» в его творческой жизни наступило затишье. Но танец создал шумиху в прессе, и актеру тут же посыпались предложения. На этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Про людей на PFM.

0: Сила слова.
1: На ТФМ. Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Давай отправимся в путешествие во времени и сходим в гости к одному боярину. Сначала нужно пройти через ворота. Слово это общеславянское, и переводится оно примерно как «вертеть» или «запирать». В зависимости от того, насколько они, ворота, богато украшены, а в нашем случае они украшены именно так, мы можем судить о достатке хозяина дома. А если он поставил их после принятия на Руси христианства, у него на воротах, скорее всего, еще есть икона или крест. Так, хватит стоять на улице. Пойдем в дом, который сделан из камня. Это главная отличительная особенность палат от хором, других престижных жилых построек тех лет. Но сейчас не о них. Само слово «палаты» образовано от латинского и означает «чертог», «дворец». Главное помещение в этом двух- или трехэтажном здании так и называется «палата» – большой зал для приема гостей и проведения деловых переговоров. Дальше мы проходим в покои. Это слово образовано от общеславянского «покой», то есть «тишина», «спокойствие». Сейчас покои называют «спальней». И здесь нам точно задерживаться не стоит.
0: Сила слова!
1: Нам уже пора закругляться, но не расстраивайся, ведь у нашего боярина есть сосед, и живет он в хоромах. Но об этом в другом выпуске. С тобой был Андрей Турецкий. Береги наше главное богатство – русский язык.
0: Сила слова. На

0: слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ты слушаешь «Первое интернациональное радио». ПФМ.
1: 12 часов.
0: Мир. Лайф.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Это не оригинал. А вот это оригинал. Дискотека BFM. Только оригинальные версии любимых хитов. По пятницам и субботам с 8 вечера и до полуночи. Танцуют все.
1: Радио BFM. Реклама.
2: Тамбовская картинная галерея представляет одну из богатейших коллекций региона. Шедевры западноевропейской и русской живописи 16-19 веков. Боровиковский, Айвазовский, Шишкин, Саврасов. Имена, составляющие гордость мировой культуры. Картинная галерея. Советская, 97. Приходите всей семьей. 0+. Работает Пушкинская карта.
3: 99.1 FM. BFM. Телефон рекламной службы в Тамбове. 644-99-1.

0: слушаем слушателей.
1: Приветствую PFM и слушатели радио. Хочу сказать, что очень нравится формат новых песен. Также звучат и старые песни. Хочу пожелать Лёлечке побольше статистики и информации для статистики. Очень интересно тебя слушать. Также пожелать Андрею, чтобы сила слова всегда оставалась силой слова. И русский язык очень могуч. Передаю большой привет Пермскому краю.
2: Хочешь услышать свой голос в эфире?
3: Присылай голосовое нам в Telegram, WhatsApp или Макс.
2: Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер +7 910 4.

0: Реклама.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими, ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 223-62-35.

0: Новости на PFM.
1: Привет, Тамбов! С тобой Лёля Бубнова. Новость для всех любителей прогулок в парках и кормления диких животных. Да и не диких тоже. В Симферополе прошла целая операция по спасению лебедя, которого перекормили неравнодушные. Случилось это в парке Гагарина. Местный лебедь почти не реагировал на происходящее вокруг. Не мог подняться на лапы, был поникшим и практически не подавал признаков жизни. Пациента транспортировали в симферопольский зооуголок, где выяснилось, что желудок лебедя заполнен хлебом. Посетители парка просто его перекормили. 2 недели понадобилось специалистам, чтобы поднять птицу на лапы. В итоге выпустили обращение, где напомнили о правильном рационе пернатых. Процитирую. «Нельзя давать хлеб, соленые и жареные семечки, картофель, печенье и орехи. А вот можно угощать листьями салата, тертой морковью, яблоками, овсянкой или специальным кормом». Словом, если есть желание покормить животных или птиц, стоит для начала поинтересоваться, что им можно есть, а что нельзя. Это же, кстати, касается и домашних питомцев. Пока у меня все, с тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости.

0: радио
1: PFM. Реклама.
2: Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не оферта. Подробности в автосалоне «Глобус».
3: Пригласи себя в театр. В Тамбовском драматическом театре премьеры и любимые постановки на главной сцене в малом и камерных залах для зрителей всех возрастов. Тамбовский драматический театр – место, где оживают истории. Билеты можно приобрести в кассе театра, улица Интернациональная, 15, или на официальном сайте tambovteatr.ru. 6+.
4: УГАУ «Тамбовтеатр», УГРН 168-825-2190, город Тамбов, улица Интернациональная, 15.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64-14-64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
7: 99.1 FM. PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове 644 99.1.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Здравствуйте, меня зовут Сережа, мне 9 лет. Мы со школой как-то ездили на экскурсию в музей. Мне понравилось, а папа сказал, что нас надо на картошку возить. Я не понял, что значит на картошку. И папа рассказал мне, что от завода, где он работает монтажником санитарно-технических систем и оборудования, сотрудники раньше ездили собирать картошку. И дедушка мой ездил. Он тоже работал на этом заводе. Там было весело, пели песни под баян. Я тоже хочу работать на заводе, как папа и дедушка. И картошку собирать хочу.
3: Монтажник санитарно-технических систем и оборудования. Специалист, который занимается установкой, монтажом и обслуживанием систем водоснабжения, отопления, кондиционирования и другого санитарно-технического оборудования.
1: Гимнастия!
0: На PFM.

0: слушаешь первое интернациональное радио.
1: B-F-M. 13 часов.
0: Первое.
1: Мир. Лайф. На 99.1 FM в Тамбове.

0: Он богат, потому что знает истинный смысл фразы «Губа не дура». Хорош собой, поэтому в него влюбляются именно по уши. А еще он умеет готовить сложные лингвистические блюда, которыми не прочь поделиться. Андрей Турецкий в проекте «Сила слова». Только на PFM.
1: Радио PFM.
2: Реклама. Вниманию автовладельцев. В Тамбов Авто действует специальное предложение для корейских автомобилей. Масло в двигатель бесплатно.
3: Оплата только за фильтры и диагностику автомобиля.
2: Самое дорогое мы берем на себя. Подарите заботу своему автомобилю уже сегодня. Подробности и запись по телефону 73-46-46.
3: 73-46-46.
2: Автоцентр Hyundai. Улица Кихвидзе, 85В.
4: 99.1 FM. PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове 644-99.1.

0: Реклама.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
3: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
3: 223-62-35.

0: новости на PFM.
1: Привет, Тамбов! С тобой Лёля Бубнова. Вот молодцы. Большинство опрошенных россиян сказали, что в компании, где они работают, на совещаниях никогда не используют ненормативную лексику. Цифры в этом выпуске. Каждый третий опрошенный сказал, что у них в компании на совещаниях что-то такое можно услышать лишь иногда. 13% россиян отметили, ненормативная лексика на совещаниях звучит постоянно. А большинство, то есть 54%, как я уже сказала, никогда не используют подобные выражения на рабочих встречах. Это результаты исследования, которое провел российский сервис по поиску работы и подбору сотрудников. Теперь самое, на мой взгляд, интересное – про начальство. Каждый второй опрошенный россиянин, имеющий постоянную работу, сказал, что никогда, никогда их непосредственный руководитель не использует ненормативную лексику в общении с подчиненными. Иногда используют у 36%, а вот постоянно только у 14%. И чтобы окончательно понять, насколько интеллигентные люди работают в некоторых компаниях, еще один факт. Более четверти опрошенных никогда не используют в рабочем коллективе ненормативную лексику в общении между коллегами. Пока. У меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости. Новости на PFM.
2: А так мало осталось нормальных девчат. Я так давно все хотел тебе это сказать. Но я ищу ее, и я найду ее. Моя девочка, девочка, девочка, где же ты, где?

0: Радио PFM.
1: Реклама.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64 14 64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО МКК АЗ-68.
1: 99.1 FM. PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове. 644 99.1.

0: Это не оригинал.
1: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
0: А вот это оригинал. Дискотека BFM. Только оригинальные версии любимых хитов. По пятницам и субботам с 8 вечера и до полуночи. Танцуют все. Радио BFM. Реклама.
2: Тамбовская картинная галерея представляет одну из богатейших коллекций региона. Шедевры западноевропейской и русской живописи 16-19 веков. Боровиковский, Айвазовский, Шишкин, Саврасов. Имена, составляющие гордость мировой культуры. Картинная галерея. Советская, 97. Приходите всей семьей. 0+. Работает пушкинская карта.
0: 99.1 FM. BFM. Телефон рекламной службы в Тамбове. 644-99-1.

0: слушаем слушателей.
1: Я Давид из города Тюмень. Я люблю слушать PFM, потому что я развлекаюсь этим, когда слушаю, мне становится веселее. И всегда, когда скучно, смотрю радио PFM. Мне нравится радио PFM.

0: Реклама.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими, ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 223-62-35.

0: Новости на PFM.
1: Привет, Тамбов! С тобой Лёля Бубнова. Скажи ты уже хоть что-нибудь. В Сингапуре арестовали мужчину, который названивал в полицию и молчал. Своими собеседниками 37-летний мужчина выбрал 4 участка в разных районах. За 8 дней более 1000 звонков. Кому-то повезло меньше. В один участок молчун позвонил 24 раза. Кому-то повезло больше. В другой участок поступило 425 звонков. Фудзяхун, так зовут 37-летнего телефонного хулигана, каким-то образом приобрел сим-карту, зарегистрированную на другого человека. Но сингапурские стражи порядка все равно его нашли и доставили в суд. Там мужчина, судя по всему, не смог внятно объяснить, зачем 1000 раз обрывал провода, в связи с чем его отправили на обследование в местный институт психического здоровья. После того, как специалисты установят причину такого поведения, Фудзяхуна ожидает повторное судебное разбирательство. Хулигану грозит лишение свободы до полугода или штраф в 2500 долларов, или и то, и другое. Это уж как судья решит. Больше историй и новостей в следующих выпусках. Слушай PFM. В эфире, на сайте и в умных колонках с виртуальными ассистентами. Салют, Маруся и Алиса знают первое интернациональное радио. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости на PFM.

0: Сила слова. На ТФМ.
1: Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Почему говорят «утро вечера мудренее»? Эта фраза досталась нам от древних славян. Мысль тут простая. Под вечер мозг просто переполнен информацией, которую он насобирал в течение дня. И лучше, что называется, отпустить, отдохнуть и с новыми силами принять решение по волнующему вопросу. Но как изящно эту мудрость славяне доносили своим детям? Через сказки. Исследователи обращают внимание на то, что пословица «утро вечера мудренее» пришла к нам из царевны лягушки и одного из сказаний о Василисе Премудрой. Героям этих волшебных историй настоятельно рекомендовали не заниматься важными делами по вечерам и тем более ночью, ведь в это время просыпаются темные силы, которые только и думают, как бы насолить человеку, спутать его планы. Таким образом, наши предки с самых ранних лет закладывали детям очень мудрую мысль – не стоит принимать поспешных решений. Все важное нужно делать взвешенно и, что называется, на трезвую голову. Кстати, и у других народов есть похожие пословицы и выражения. Так, в древних самурайских трактатах говорится о том, что если не можешь принять решение сейчас, отложи его на потом. Ответ сам к тебе придет. А популярное сегодня выражение «мне надо переспать с этой мыслью» – перевод английского фразеологизма «I need sleep on it».
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Помни, сила в слове.
0: Сила слова. На

0: стране.
1: Он богат, потому что знает истинный смысл фразы «Губа не дура». Хорош собой, поэтому в него влюбляются именно по уши. А еще он умеет готовить сложные лингвистические блюда, которыми не прочь поделиться. Андрей Турецкий в проекте «Сила слова». Только на PFM.
2: Радио
1: PFM. Реклама.
3: Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не оферта. Подробности в автосалоне Глобус.
4: 99.1 FM. PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове. 644-99-1.

0: Реклама.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
3: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
3: 223-62-35.

0: Я не злюсь, это точка.
1: Про музыку на PFM.
2: Очень тяжелый металл. В Греции специалисты во время концерта зафиксировали сейсмическую активность. Виновниками стали живые легенды мировой рок-сцены. Группа «Металлика». С тобой Лёля Бубнова. Привет. Сообщается, что концерт на Олимпийском стадионе в Афинах посетили более 80 тысяч человек. Сейсмологи назвали это явление концертными толчками, которые вызваны согласованными перемещениями людей на мероприятии. То есть организованно прыгали. В 2019-м музыканты «Металлики» дали концерт в московских Лужниках. На шоу тогда пришли посмотреть также более 80 тысяч человек. Больше всего фанатам запомнился кавер на песню группы «Крови» в исполнении басиста и гитариста. Кстати, «Металлика» не единственные музыканты, сотрясающие стадионы. Ранее похожая история была в Милане. Жители решили, что началось землетрясение. Однако в Национальном институте геофизики и вулканологии сказали, землетрясение не выявлено. Город тогда потряс рэпер Трэвис Скотт. Его концерт на миланском ипподроме собрал под открытым небом те же 80 тысяч человек. Выступление рэпера не впервые показалось землетрясением. Похожая история уже была в том же Милане, а еще в Риме. Во время концерта Taylor Swift фанаты тоже вызывали сейсмическую активность, которая, по словам экспертов, ощущалась на расстоянии до 6 километров от стадиона, где проходил концерт. Пока у меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Про музыку на PFM.

0: на PFM. Автотема. Автотема.
1: Всем привет, за рулем Андрей Богданов. Отправляемся в путь, поехали. В этом году затраты российских автовладельцев на обслуживание автомобилей продолжают увеличиваться, и этот рост уже носит системный характер. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на экспертов. Основными причинами удорожания называются рост цен на запчасти, логистические расходы и повышение стоимости сервисных работ. Отдельно отмечается заметное увеличение стоимости в сегменте шиномонтажа. Это связано с повышением зарплат сотрудников, ростом налоговой нагрузки, а также удорожанием оборудования и расходных материалов. Не нужно слишком часто мыть автомобиль. Об этом в беседе с «Комсомолкой» предупредил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Он порекомендовал проводить двухфазную мойку, при которой с помощью неагрессивных средств снимается верхний слой грязи с машины, а затем используются специальные шампуни, крупные чистые, губка и ведро с сепаратором. При этом эксперт предостерег от частых процедур на автоматических мойках. По его словам, в таких местах могут плохо следить за состоянием щеток, из-за чего они быстро изнашиваются и начинают царапать краску машины. Аналогичный принцип с уборкой салона. Важно выбрать хорошую химию. 49-летний силач Эгмонд Молина, живущий на одном из островов Карибского моря, установил очередной впечатляющий мировой рекорд. Он переместил на расстояние 20 метров автобус, используя только шею. Вес транспорта составил почти 10 тонн. Отмечается, что получивший прозвище «Человек-журавль», он имеет на своем счету 10 достижений. Вот кто точно станет героем зимы, когда надо машины из сугробов вытаскивать. Наша поездка завершилась. С вами был водитель Андрей Богданов. До встречи в эфире и на дорогах.
0: Автотема.

0: слушаешь первое интернациональное радио. B-FM.
1: 16 часов.
0: Первое.
1: На 99.1 FM в Тамбове.
2: Ну и здорово, замечательно. Душа минорная, буквы с парфами страниц. Ты очень пристал.

0: Это не оригинал. А вот это оригинал. Дискотека BFM. Только оригинальные версии любимых хитов. По пятницам и субботам с 8 вечера и до полуночи. Танцуют все.
1: Радио BFM.

0: слушаем слушателей.
1: Пламенный привет самой крутой радиостанции PFM. Меня зовут Наталья. Я случайно попала на вашу волну, и теперь вы моя любовь. Ваши треки просто бомбические, заряжают позитивной энергией и дают настроение на весь день. Мой день начинается и заканчивается только с вами. Я желаю успехов, процветания и новых слушателей.
2: Хочешь услышать свой голос в эфире?
3: Присылай голосовое нам в Telegram, WhatsApp или Макс.
2: Говори, из какого ты города и почему любишь PFM. Записывай номер +7 910 412 43.

0: Реклама.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 223-62-35.

0: Новости на PFM.
1: Привет, Тамбов! С тобой Лёля Бубнова. Все потому, что кто-то слишком много ест того, что есть не стоит. Во Франции полиция предупредила, олени и другие животные могут нестандартно себя вести. Подробности в ближайшие пару минут. Пожалуй, лучших формулировок я не подберу, поэтому процитирую жандармерию района Соны и Луары. Это живописная местность на востоке Франции. Весной некоторые дикие животные поедают почки, забродившие фрукты или гниющую растительность и могут демонстрировать совершенно непредсказуемое поведение, предупредила жандармерия в соцсетях. Также французская полиция специально для водителей уточнила еще один момент. Олени в таком состоянии могут внезапно для самих себя становиться участниками дорожного движения. Причем участниками очень активными. Выбегать на проезжую часть, двигаться по нелогичной траектории, резко тормозить. Ну что с них взять, если олени? Французским автомобилистам рекомендовали снижать скорость, если маршрут проходит рядом с лесом. И в целом не терять бдительность. Пока у меня все. Больше новостей и фактов в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости. Новости на PFM. PFM.
2: Хочу спасибо тебе сказать за то, что сквозь

0: FM.
1: Реклама. Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не оферта. Подробности в автосалоне Глобус.
2: 99.1 FM. PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове 644 99.1.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод» имени Попова представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Здравствуйте, меня зовут Витя, мне 8 лет. Мой папа работает электрогазосварщиком на заводе, а еще он любит футбол, и я люблю футбол. Папа водит меня в спортивную секцию. Он рассказал, что на его заводе придумали футбольный турнир. Когда-то он назывался «Кубок памяти Гутрова». В честь Геннадия Гутрова, который работал на папином заводе. Футбольные турниры там проводят и сейчас. Участие в них принимают и мужские, и женские команды. Я, когда вырасту, тоже хочу, чтобы мне посвятили турнир. И на заводе хочу работать, как папа, электрогазосварщиком.
3: Электрогазосварщик – специалист, который занимается газовой и электрической сваркой металлических деталей и конструкций. Он использует сварочные аппараты на электричестве и газах.
1: Гимнастия!
0: На пи

0: слушаешь первое интернациональное радио. B-F-M.
1: 17 часов.
0: Первое. Мир. Лайф.
1: На 99.1 FM в Тамбове.
2: Танцуй со мной.

0: Он богат, потому что знает истинный смысл фразы «Губа не дура». Хорош собой, поэтому в него влюбляются именно по уши. А еще он умеет готовить сложные лингвистические блюда, которыми не прочь поделиться. Андрей Турецкий в проекте «Сила слова». Только на PFM. Радио PFM. Реклама.
1: Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не оферта. Подробности в автосалоне «Глобус».
2: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
3: Тамбовская картинная галерея представляет одну из богатейших коллекций региона. Шедевры западноевропейской и русской живописи 16-19 веков. Боровиковский, Айвазовский, Шишкин, Саврасов. Имена, составляющие гордость мировой культуры. Картинная галерея. Советская, 97. Приходите всей семьей. 0+. Работает пушкинская карта.
4: 99.1 FM. PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове. 644-99.1.
5: Эй, ты...

0: Реклама.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
3: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
3: 223-62-35.

0: Новости. Новости на PFM.
1: Привет, Тамбов. С тобой Лёля Бубнова. Новость для всех любителей прогулок в парках и кормления диких животных. Да и не диких тоже. В Симферополе прошла целая операция по спасению лебедя, которого перекормили неравнодушный. Случилось это в парке Гагарина. Местный лебедь почти не реагировал на происходящее вокруг. Не мог подняться на лапы, был поникшим и практически не подавал признаков жизни. Пациента транспортировали в симферопольский зооуголок, где выяснилось, что желудок лебедя заполнен хлебом. Посетители парка просто его перекормили. 2 недели понадобилось специалистам, чтобы поднять птицу на лапы. В итоге выпустили обращение, где напомнили о правильном рационе пернатых. Процитирую. Нельзя давать хлеб, соленые и жареные семечки, картофель, печенье и орехи. А вот можно угощать листьями салата, тертой морковью, яблоками, овсянкой или специальным кормом. Словом, если есть желание покормить животных или птиц, стоит для начала поинтересоваться, что им можно есть, а что нельзя. Это же, кстати, касается и домашних питомцев. Пока у меня все, с тобой была Лёля Бубнова. До скорого. Новости. Новости на

0: ЕФМ. Реклама. Пригласи себя в театр. В Тамбовском драматическом театре премьеры и любимые постановки на главной сцене в малом и камерных залах для зрителей всех возрастов. Тамбовский драматический театр – место, где оживают истории. Билеты можно приобрести в кассе театра, улица Интернациональная, 15, или на официальном сайте tambovteatr.ru. 6+. Город Тамбов, улица Интернациональная, 15.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 64-14-64. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
2: Мебель «Эстет». Кухни, шкафы и другая мебель по уникальным проектам. Персонально для хороших людей. Посетите наши фирменные салоны. Карла Маркса 103 и Советская 39. Мебель «Эстет».
0: 99.1 FM. PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове 644 99.1.

0: Сила слова. На ТСМ.
1: Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Как тебе слово «кушать»? Лично у меня глаз начинает дергаться, когда я его слышу. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что... Нет, не то, что оно так не нравится не только мне, а что уже долгое время филологи и языковеды спорят, существует ли это слово вообще. В смысле, есть ли у него какая-то нормальная история возникновения? Или это просто неграмотное описание жевательно-кусательного процесса, которое каким-то образом приобрело такой массовый характер? Но давай будем профессионалами и рассмотрим таки версию, которая основана не на личном отношении. Итак, по исследованиям некоторых лингвистов, слово «кушать» существовало еще в праславянском языке. И оно является родственным словам «вкус», «кусать» и «кусок». И оно употреблялось нашими предками на протяжении столетий. Но есть один момент. Слово это не было таким распространенным. Его использовали преимущественно в дворянской среде. «Кушать», как, впрочем, и сейчас, это более вежливый синоним слова «есть». Чаще всего его использовала прислуга, когда интересовалась, не голоден ли барин. Как пример, поэт Корней Чуковский считал выражение «я кушаю» нескромным и заносчивым. А вот вежливое обращение «пожалуйте кушать» он находил вполне себе приемлемым.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Помни, сила в слове.
0: Сила слова. На

0: Ты слушаешь
1: Радио
0: PFM.
1: PFM.
0: Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM.

0: слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ты слушаешь «Первое интернациональное радио». ПФМ.
1: 18 часов.
0: Мир. Лайф.
1: Райф. На 99.1 FM в Тамбове.

0: Это не оригинал. А вот это оригинал. Дискотека BFM. Только оригинальные версии любимых хитов. По пятницам и субботам с 8 вечера и до полуночи. Танцуют все.
1: Радио BFM.
2: Реклама.
3: Специальное предложение на автомобили Tenet в мае 2026 года. Новый Tenet T4 на автоматической коробке передач от 2 миллионов 35 тысяч рублей. Tenet T7 от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Количество автомобилей ограничено. Реклама не открыта. Подробности в автосалоне «Глобус».
4: Вниманию автовладельцев! В Тамбов Авто действует специальное предложение для корейских автомобилей. Масло в двигатель бесплатно.
5: Оплата только за фильтры и диагностику автомобиля.
4: Самое дорогое мы берем на себя. Подарите заботу своему автомобилю уже сегодня. Подробности и запись по телефону 73-46-46.
5: 73-46-46.
4: Автоцентр Hyundai. Улица Киквидзе, 85В.
6: 99.1 FM.
7: BFM. Телефон рекламной службы в Тамбове 644 99 и 1.

0: слушаем слушателей.
1: Привет, PFM. Это Александр, город Тула. Огромное вам спасибо за бомбические ремиксы старых песен.

0: Реклама.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 223-62-35.

0: Новости. Новости на PFM.
1: Привет, Тамбов. С тобой Лёля Бубнова. Вот молодцы. Большинство опрошенных россиян сказали, что в компании, где они работают, на совещаниях никогда не используют ненормативную лексику. Цифры в этом выпуске. Каждый третий опрошенный сказал, что у них в компании на совещаниях что-то такое можно услышать лишь иногда. 13% россиян отметили, ненормативная лексика на совещаниях звучит постоянно. А большинство, то есть 54%, как я уже сказала, никогда не используют подобные выражения на рабочих встречах. Это результаты исследования, которое провел российский сервис по поиску работы и подбору сотрудников. Теперь самое, на мой взгляд, интересное – про начальство. Каждый второй опрошенный россиянин, имеющий постоянную работу, сказал, что никогда, никогда их непосредственный руководитель не использует ненормативную лексику в общении с подчиненными. Иногда используют у 36%, а вот постоянно только у 14%. И чтобы окончательно понять, насколько интеллигентные люди работают в некоторых компаниях, еще один факт. Более четверти опрошенных никогда не используют в рабочем коллективе ненормативную лексику в общении между коллегами. Пока. У меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Новости. Новости на

0: FM. Реклама.
1: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
0: 99.1 FM. PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове. 644-99-1.

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 19 часов.
0: Первое. Мир. Лайф.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Он богат, потому что знает истинный смысл фразы «Губа не дура». Хорош собой, поэтому в него влюбляются именно по уши. А еще он умеет готовить сложные лингвистические блюда, которыми не прочь поделиться. Андрей Турецкий в проекте «Сила слова». Только на PFM.
1: Радио PFM.
2: Реклама.
3: Пригласи себя в театр. В Тамбовском драматическом театре премьеры и любимые постановки на главной сцене в малом и камерных залах для зрителей всех возрастов. Тамбовский драматический театр. Место, где оживают истории. Билеты можно приобрести в кассе театра, улица Интернациональная, 15, или на официальном сайте tambovteatr.ru. 6+.
4: Угол Тамбовтеатр, угол 162-905-2790, город Тамбов, улица Интернациональная, 15.
5: 99.1 FM. PFM. Телефон рекламной службы в Тамбове 644-99.1.

0: Реклама.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
3: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
3: 223-62-35.

0: про людей на PFM.
1: Я отправляюсь искать место, где можно потанцевать. Это цитата из письма тогда еще будущей принцессы Дианы. Письмо написанного в ее 17 лет. С тобой, Лёля Бубнова. Привет. В послании своей подруге от 1 февраля 1979 Диана благодарит за беспокойство о здоровье отца, рассказывает об учебе брата и, помимо прочего, признается в любви к танцам. Это сообщение на две страницы решили выставить на аукцион и выручить не менее 4000 фунтов стерлингов. Но нам интересно другое – танцы. Известно, что главной страстью принцессы был балет. Она даже втайне посещала уроки танцев. Считается, что благодаря своему увлечению Диана смогла реабилитироваться после расставания с принцем Чарльзом. Танцующие принцессу видели не раз. Но самым запоминающимся для широкой общественности стал танец с Джоном Траволтой в 1985 году в Белом доме. Принцесса и голливудский актер не планировали совместные мероприятия, но танцующими в паре их очень хотели увидеть хозяева вечера. Супруга президента слукавила, сказав, что принцесса ждет приглашения от Траволты. На самом же деле принцесса очень хотела потанцевать с другим гостем вечера, Михаилом Барышниковым, артистом балета, которого считала своим кумиром. Но когда подошел Траволта, Диана из вежливости не смогла отказать. Позже Траволта признался, что тот танец спас его карьеру. После фильма «Лихорадка субботнего вечера» в его творческой жизни наступило затишье. Но танец создал шумиху в прессе, и актеру тут же посыпались предложения. На этом все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
0: Про людей на PFM.

0: Первое интернациональное радио и научно-производственное объединение «Радиозавод имени Попова» представляют проект
1: «Гимнастия».
2: Привет, меня зовут Рома, мне 8 лет. Я пою в хоре, а моя мама работает корректором на заводе. Она мне рассказала, что когда-то на ее заводе работал Борис Янкелевич. Он участвовал в Великой Отечественной войне. У него много боевых наград. А еще Борис Львович руководил мужским хором при заводе. Это очень необычно. Заводской хор. Мне нравится. Когда я вырасту, хочу работать на заводе. И тоже организовать там хор, если можно.
3: Корректор на заводе осуществляет проверку технической документации на правильность оформления согласно стандартам предприятия, ГОСТам и техническим правилам.

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 20 часов.
0: Первое. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Это не оригинал.
1: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
0: А вот это оригинал. Дискотека BFM. Только оригинальные версии любимых хитов. По пятницам и субботам с 8 вечера и до полуночи. Танцуют все. Радио BFM.

0: Реклама.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими, ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 223-62-35.

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 21 час.
0: Мир. Life.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

Он богат, потому что знает истинный смысл фразы «Губа не дура». Хорош собой, поэтому в него влюбляются именно по уши. А еще он умеет готовить сложные лингвистические блюда, которыми не прочь поделиться. Андрей Турецкий в проекте «Сила слова». Только на PFM. Радио PFM.

0: Реклама.
1: Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
2: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
3: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
3: 223-62-35.

0: мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
1: На радио PFM. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moon.

0: слушаешь первое интернациональное радио. BFM.
1: 22 часа.
0: Первое. Мир. Лайф.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

Это не оригинал. А вот это оригинал. Дискотека BFM. Только оригинальные версии любимых хитов. По пятницам и субботам с 8 вечера и до полуночи. Танцуют все.

0: Реклама.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими, ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 223-62-35.

0: слушаете радиоканал «Первое интернациональное радио PFM», зарегистрированный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-76057 от 19 июня 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ты слушаешь «Первое интернациональное радио». ПФМ.
1: 23 часа.
0: Мир. Лайф.
1: На 99.1 FM в Тамбове.

богат, потому что знает истинный смысл фразы «губа не дура». Хорош собой, поэтому в него влюбляются именно по уши. А еще он умеет готовить сложные лингвистические блюда, которыми не прочь поделиться. Андрей Турецкий в проекте «Сила слова». Только на PFM.

0: Реклама. Обсудим актуальные вопросы детской психологии. Распутаем интриги. И избавимся от вредных психологических привычек. Вместе с героями наших ток-шоу. Смотрите ежедневно в 11.00 на продвижении.
1: НЛП «Дети», категория 12+. НЛП о женском, и это нормально, категория 16+.
0: Реклама на радио PFM. Идеальное средство донесения информации до людей.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 223-62-35.

0: чисел.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: час ночи.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка

0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.

0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы
2: 8-495-223-62-35.
1: 8-495-223-62-35.

0: часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.